0: 1,2 МГц дощиню, 2,4 свайлна спервара. Радио Стотис Капсель.
1: New music. Науя дайна.

0: Кстати, потром пост.
1: Почему ты решишь? Лишим тебя за свой ландс.
0: Там тебе я сумела, а я это сейчас пердынь съел, свернуть на формой вьета, да сбомила морозка.